0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Привет, я на 102 и 1 FM.
1: Классное радио в дорогу.

сегодня Россия атаковала всю территорию нашей державы. Россия здесь была ударом по нашей инфраструктуре, да, по нашим прикордонным заводам.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Радио Пульс.
2: Вивьяносто два и один FM.
1: Классное радио в дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

Nem tartottatok, sziasztok! Сегодня в программе музычный трек прозвучали хиты английского співака, автора песен, гитариста и актера Эда Ширана. Дякую за увагу, залишайтесь с Радио Пульс FM. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.